Ой, умри, умри, Дион, нос умру, да, вон он, да, я как весьма, вычиняк, да, я.